0: Set. 3000! Auf die Aufräumarbeiten. Oh! Step by step.
1: We went to the North Korean.
0: In Hamburg.
2: Sehr groß.
0: Oh, ich habe sehr viel. Ja,
3: Bro!
4: Для тебя не настанет утро, не взойдет на небо заря. Ты оставил меня за минуту, но навек не оставлю тебя. Уходя в эту мглу ночную, увидаем вместе, любя. Только ты под крышкой гроба, ну а я нашу память храня.

0: эти русские. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться. В 19-м, 20-м, 21-м веке.
1: Работа.
2: Wenn man ununterbrochen arbeitet, spielt es keine Rolle, welche Qualifikationen man hat. Die Leute werden sowieso müde.
1: Превалирующая.